0: Почуєш то, а йди, хто то мали держать. Видно, вже прийшла яр. І боярний лес докаже наробить тільки луку, а ніхто мату не респектує. Я сам страха, гей, не почуєте, вже маєте бить троху тихше.
1: Страха, засе си са, закицала.
0: Ано, дякуєм ті, дячел. Но, Ленса, позри на ту малу веверичку пері. No, Lisa na ňu pozri, stále načúva a všetkému sa čuduje.
2: Čo je to za zvuky? To mi iba asi zaškvrkalo v brúšku. Nie, papalašom ani nepamätám. Kde sa toľko túla tá moja mama? A čo tento zvuk? Nám to veru, nebolo moje brúško. Nerada to priznávam, ale veľmi sa bojím. Moja sestrička bola odvážna, ale čo jej to bolo platné? Bola taká smelá, že sama vyskačkala z domu. Kam sa dostala? Akurát sa na koniec konára. Videla som to na vlastné oči. Ako ju tam zdrofili veľké pažúriská. Ako len strach. Kričala moja sestrička. Ach, nechcem už počuť všetky tie zvuky. Mám.